0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Царского программа. Я люблю Жиши, я обедовать сас, а я цу не любе куштыцки жен есть, мею не любшу езу, а так се теке жо китою. Вин пьяцо жинца млинца, те цу я теке опыташ, лец китою будуте млинца се ражиш?
2: Кюцорг кито кухари.